0: Можне слово.
1: Маджинса Марията Кречмарец на лако азамовитошчи кулуския восаде.
2: Святки. Сведжен, а мнозе не веджа сцува так токване, што е со там поправом стало. Жане джичо в жвобику, жаден прозни ро, але нещо не веджомне. Божи дух. А руне то е так чешко, а руне час не тиш так силне. Вучомницу ромаджи седжа, не висчи, затрашени. А потом река, вихо, вогин, погиб. Але то розсудне не е спектакл, але то, што со потим става. Зе страха настане змужитошч, змелчення стану со рече, зцовнення бу зазбе. Святки люди феменя, а снано е руне то дыбк, святи дух не е зато ту, со ништо зрозумиме. Але зо со ништо хиба. Ниц теде, але дженца. Снано циле мелчо. Мислічка, котраш че не пусчи. Импульс, котраш че вужада. Змужитост, котраш е надобо ту, хач руне си он вуяснич не можеш. Святки река, бо не е далоко преч. Вун е близки, в тебе, а вун скуткуе. Ниц воце, але реалне. Snano je dženca runje vokomik dokutnje prač, a votevrjene zato byč, štož bo v tebi ponudce.
1: Praje Marieta Krečmarec z Dubrenka v nadoku a zamovitosti Kulovske vosade. Pečmenčino do osmistem je. Dobranje praje netko skupina Janka Hanka.